0: Код транзита работа 148.
1: Добрый день.
0: Смотрим 148 транзит, добрый день.
1: С вами связаться сказали, в чем дело?